0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Среда, 9 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Испурвит. Генеральный консул Чехии во Львове Иржи Борцел рассказывает о помощи Украине.
3: За время моей работы во Львове я лично не столкнулся ни с одним серьезным случаем коррупции на этом уровне. Компании ко мне тоже не обращались, будь то с жалобами на коррупционные действия или с просьбой о вмешательстве генконсульства.
2: Почему решение развестись чаще появляется после совместного отпуска, объясняет психолог. С 11 по 13 сентября в Праге уже в третий раз пройдет Пражская книжная башня. О книжной ярмарке нового там издата рассказывает ее директор Александра Вахрушева.
4: Нельзя проводить книжную ярмарку в отрыве от реального времени, в котором мы находимся. И на самом деле любая книжная ярмарка в любой стране, она является зеркалом ситуации. И в этом году у нас принимают участие еще больше экстремистов, иностранных агентов, террористов.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Чехия продолжает помогать сражающейся Украине, в том числе в восстановлении больниц и энергетической инфраструктуры. Одновременно меняется и характер этой помощи. Наряду с гуманитарными поставками все большую роль играют долгосрочные проекты, рассчитанные уже на послевоенное восстановление страны. О том, как это происходит на западе Украины, с какими условиями сталкиваются чешские компании и как сегодня живет Львов, рассказал генеральный консул Чехии во Львове.

0: Министр ясно выразился, что позиция нашей страны в отношении Украины с этой точки зрения не меняется. Его выступление в ООН четко также обозначили такое направление, и мы от него не отклоняемся. В рамках помощи Украине продолжится и поддержка гуманитарных организаций. Но я хотел бы подчеркнуть также помощь на государственном уровне и в рамках Ukraine Facility, в которой участвует Чешская Республика и куда также идут средства из чешского государственного бюджета. Чехия будет участвовать в программе восстановления больниц в рамках Ukraine Facility.
1: Программу обновления больниц в рамках Ukraine Facility.
0: Говорит генконсул Чехии во Львове. Вы находитесь на западе Украины и хорошо знаете ситуацию на месте. Насколько эффективно удается использовать финансовые средства и реализовывать программу? Возникают ли какие-то проблемы и насколько успешно в проектах могут участвовать чешские компании? Велика ли конкуренция?
1: Ten program pro Ukrajinu zahrnuje v rámci modernizace nemocnic 6 nemocnic.
0: Программа пока только запускается. В плане модернизации речь идет о 6 больницах, 3 из которых расположены на западе Украины. Одна во Львове, в Винниках, вторая в Луцке, третья ровно. Общая сумма данных проектов составляет 50 миллионов евро. Недавно состоялись подготовительные миссии Чешского агентства развития и Национального банка развития. Сейчас уточняются детали проектов, украинскую сторону информируют об условиях получения кредитов. Хорошая новость состоит в том, что уже 3 из 6 проектов находятся на утверждении в Министерстве здравоохранения Украины. В ближайшее время туда должно поступить и письмо по поводу больницы в Луцке. Так что программы идут, проекты готовятся, и я оптимистично настроен. До конца года должны начаться процедуры отбора, то есть тендерные процессы.
1: На выборных решениях, так званые тендеровые процессы.
0: Насколько активно в этом участвуют чешские компании? Вы сами ищете потенциальных участников или компании получают информацию о тендерах и уже затем предлагают свои услуги?
1: В рамках подмінок того программы
0: по условиям программы конкурсный тендерный процесс будет проходить в Чешской Республике под руководством Чешского агентства развития. Тендеры будут опубликованы на его сайте. В рамках европейского законодательства смогут участвовать и иностранные компании. Однако и у чешских фирм определенно будет возможность внести свою лепту. Особенно в сфере здравоохранения. У них имеется очень большой опыт. Поэтому я убежден, что чешские компании и бизнес смогут получить благодаря этой программе и значительные средства и новый опыт.
1: С того программы získá velké prostředky a zkušenosti.
0: В начале войны помощь выглядела прежде всего как конкретные гуманитарные поставки. Нужна вода, нужны спальные мешки, необходимо определенное оборудование. Сейчас начинают реализовываться крупные долгосрочные проекты. С чем связан такой подход?
1: Válka neskončila, ale myslím si, že Ukrajina se...
0: Война еще не закончилась, но я думаю, что Украина, как и остальной мир, готовится к тому моменту, когда этот конфликт закончится. Поэтому естественно, что помощь постепенно переходит от поставок гуманитарных посылок к восстановлению страны. У Украины для этого есть специальная программа, и Чешская Республика готова в ней участвовать. Об этом свидетельствует и наш интерес к восстановлению больниц. Речь идет также об энергетической инфраструктуре, строительстве. На западе Украины сейчас наблюдается большой строительный бум, например, в Ужгороде. Все это открывает возможности для чешских компаний. Украина готовится к послевоенному периоду, чтобы затем иметь возможность быстро и в полной мере начать восстановление страны.
1: Начать вполне реконструировать свои земли, а рыхло.
0: Участие в таких проектах для чешских компаний – это прежде всего проявление солидарности или коммерческое сотрудничество?
1: Я думаю, что в уводных фазах это určitě проявление солидарности.
0: Я думаю, что в первую очередь это, безусловно, проявление солидарности. Но если оборудование, которое поставляют чешские компании, будет хорошо работать, это одновременно создает возможности для будущего сотрудничества. Украинская сторона видит поставки надежные, оборудование работает и будет работать в дальнейшем.
1: Будет функционировать и до будущего.
0: Еще до войны

0: И было известно о серьезной проблеме коррупции в Украине. Коррупционные скандалы мы наблюдаем и сейчас. Какова ситуация сегодня? Сталкиваются ли с этой проблемой чешские проекты и компании?
1: Já jsem na Ukrajině od 10 srpna 2025, takže jsem oslavil výročí.
0: Я нахожусь в Украине с 10 августа 2025 года, так что недавно отметил здесь первую годовщину. Конечно, я слежу за СМИ, за тем, что происходит в Киеве, за изменениями на правительственных постах и обвинениями в коррупции. Но за время моей работы во Львове я лично не столкнулся ни с одним серьезным случаем коррупции на этом уровне. Компании ко мне тоже не обращались, будь то с жалобами на коррупционные действия или с просьбой о вмешательстве генконсульства. Поэтому могу сказать, что с моей точки зрения сотрудничество с местными органами власти – областной совет, военная администрация или город образцовые. Когда нам нужна встреча, ее организуют. Когда необходимо решить какой-то вопрос, украинская сторона во Львове реагирует очень быстро и на городском, и на государственном уровне.
1: Так на статном уровне реагирует очень быстро.
0: Как сейчас в целом выглядит ситуация на западе Украины, где вы работаете? Там находится много внутренних беженцев, при этом Львов тоже подвергается обстрелам. Как часто вам приходится спускаться в укрытие? Иногда можно услышать даже такое мнение, будто на западе Украины почти не чувствуется, что в стране идет война.
1: Так я могу подтвердить, что валка на западе Украины такая...
0: Я могу подтвердить, что война идет. На западе Украины тоже. Думаю, что всего в сторону Украины летели 4 орешника, и 2 из них упали в районе Львова. Недавняя атака, когда ракета долетела аж до Польши, была частью залпа, при котором 3 ракеты прилетели во Львов. К сожалению, были и жертвы среди мирного населения, и раненые в доме недалеко от аэропорта. Поэтому, хотя Львов выглядит относительно безопасным, дальнейшие ракетные атаки исключить невозможно. Даже если появляется информация о возможном запуске «Орешника», ракета настолько быстрая, что времени, чтобы спрятаться, остается совсем немного. Ситуация во Львове не настолько критическая, как в Киеве, но тем не менее это лишь относительная безопасность.
1: В Киеве, это relativně bezpečí.
0: Какое сейчас настроение у людей? Насколько постоянные обстрелы влияют на население?
1: Я думаю, что налада в Львове є добра.
0: Я думаю, настроение во Львове хорошее. Это видно и потому, как люди реагируют на воздушные тревоги. Когда звучит сигнал и приближается возможная атака, дроны или ракеты, местные жители довольно часто не реагируют сразу. Они следят за мобильными приложениями, где блогеры сообщают о передвижении ракет и дронов, и начинают действовать уже тогда, когда опасность приближается непосредственно ко Львову. Центральная площадь города всегда полна людей. По выходным там проходят концерты. По сути, жизнь затихает только после начала комендантского часа, когда все расходятся по домам. Я много раз бывал и в Ужгороде, и в целом могу сказать, что население не поддается страху перед возможными ночными атаками. Вы уже год работаете на своем посту генерального консула Чехии во Львове. Что за это время считаете главным результатом своего труда? И что еще, на ваш взгляд, необходимо сделать в будущем на западе Украины?
1: Так я уполне бих можна надсадил на индивидуальный успех, как успех целого тиму ГК.
0: Я бы не хотел приписывать это моим личным достижениям. Скорее, я назвал бы это успехом всей команды Генерального консульства во Львове, которая работает в непростых условиях. Я очень рад, что за этот год нам с коллегами удалось организовать целый ряд культурных мероприятий. Я участвовал в многочисленных деловых событиях, связанных с поддержкой чешских компаний, а также в передаче гуманитарной помощи, например, солнечных панелей. Есть множество гуманитарных организаций, которые привозят в больницы, например, регулируемые медицинские кровати. Во время энергетического кризиса и бомбардировок в зимние месяцы поставлялись генераторы. Один генератор получила больница в Тернополе, родильное отделение. Я доволен, что действия Чешской Республики заметны на западе Украины, и буду делать все, чтобы так оставалось и в дальнейшем.
1: Буду делать все, чтобы так зустало и до будущего.
0: На вопросы русской службы Radio Prague International отвечал генеральный консул Чешской Республики во Львове Ири Борцал.
2: Сентябрь во многих отношениях сложный для семей месяц. Не только из-за того, что дети идут в школу, но из-за того, что именно этот период чаще всего связан с разводами. Психотерапевт отмечает, пары, переживающие кризис в отношениях, часто не хотят портить себе лето, но затем наступает разочарование. На связь между разводами и отпусками уже обратили внимание социологи из Вашингтонского университета. В своем исследовании они пришли к выводу, что пик разводов связан не столько с внезапными финансовыми кризисами, сколько с календарем отпусков. Об этом чешскому радио рассказывает психотерапевт Элишка Ремешева. В самом начале мы процитировали исследование, которому уже все-таки не один год. Соответствует ли это вашему практическому опыту? Думаю, здесь нужно немного уточнить. Дело даже не столько в самих отпусках, сколько в больших ожиданиях, которые на них возлагают. Именно поэтому пики разводов приходятся на время после летних каникул, а часто и после Рождества. Пары, которые переживают кризис или сложный период, просто не хотят портить друг другу лето или праздники. Они думают, давай попробуем еще раз, проведем еще один отпуск вместе, еще одно Рождество. Вдруг все наладится, и мы спасем брак. А потом наступает послеотпускное разочарование. Накладывается еще и смена привычного режима. И люди думают, ну, видимо, уже нет смысла продолжать.
3: Jako tím narušeným režimem si říkajte, jo, tak asi už to nemá smysl pokračovat.
2: Могут здесь играть свою роль и другие факторы. Как вы упомянули, то, что во время отпуска мы выбиваемся из привычного ритма, проводим друг с другом гораздо больше времени, видим партнера в совершенно иных ситуациях. Может сюда добавиться и финансовый стресс, ведь отпуск, будем честны, не дешевое удовольствие.
3: Jo, tak myslím, že na to ještě nemáme data, abychom tohle mohli takhle říct.
2: Честно говоря, у нас просто пока нет точных данных, чтобы утверждать это наверняка. То, что я наблюдаю в своей терапевтической практике, это скорее напряжение и непривычность жизненного ритма. Период, когда все уже сыты по горло, когда не работают никакие правила, никакой распорядок, все пускается на самотек. Мы оказываемся под давлением, ожидаем слишком многого от самих себя, от партнера, а часто и от детей. В итоге все это вместе создает взрывоопасный коктейль, который далеко не всегда заканчивается для пары благополучно.
3: Который не всегда просто кончится про тот пар добре.
2: Раз вы уже об этом заговорили, насколько отличается статистика разводов в конце каникул у пар с детьми и без детей? Настолько подробные данные не собираем ни мы, ни чешское статистическое управление. С другой стороны, если говорить о тренде в Чехии, то до 2023 года число разводов снижалось, а сейчас снова начинает потихоньку расти. Предыдущие два года показатели снова были выше. И, конечно, доля разводов в семьях с несовершеннолетними детьми по-прежнему составляет больше половины. Так что этот летний режим в сочетании с заботой о детях, воспитанием, присмотром за ними, безусловно, оказывается сильным стрессом. И лето здесь работает как увеличительное стекло. То есть то, что не ладится в обычном режиме в течение учебного года, может как-то сглаживаться. Возможно, потому что каждый родитель больше сосредоточен на себе или у них уже есть отлаженная система. Но за лето многие проблемы могут дойти до точки кипения. Можно этому как-то помешать? Как спасти отношения, например, еще до отпуска или прямо сейчас, в период после отпусков? Что вообще можно сделать, чтобы этот кризис стал, как говорится, возможностью для роста и трансформации, а не приводил к распаду пары? Вы очень правильно говорите. Я думаю, прежде всего полезно не уповать на то, что лето станет для брака спасением, но в то же время не стоит дать себя унести волне пессимизма, принимая сразу после отпуска решение, что раз все так плохо, нужно немедленно расставаться. Мне кажется, для начала хорошо бы просто дать себе немного времени, вернуться в привычный ритм и спокойно подумать, что для вас действительно важно в жизни, а что нет. В ситуации, когда партнеры уже всерьез задумываются о разрыве или разводе, также полезно сместить фокус внимания, понять, что нужно лично мне, в чем нуждаются наши дети и чего не хватает самим отношениям, почему они уже какое-то время не ладятся. Стоит попробовать дать этим отношениям еще один шанс. Например, обратиться за профессиональной помощью, сходить на семейную консультацию или к психотерапевту. Это поможет разобраться, стал ли кризис итогом долгой и системной проблемы в отношениях, или же с этим все-таки можно что-то сделать. Но главная сложность здесь часто в том, что один партнер видит ситуацию совершенно иначе, чем другой.
3: То види иначе, чем другой.
2: Ну а как избежать тенденции, которую называют серым разводом? Речь идет о партнерах, которые внутренне уже давно расстались, но фактически развод откладывают до момента, пока не вырастут дети. Какой пример такие родители подают детям, растущим в отношениях без любви, но при этом выполняющих некую базовую функцию?
3: В
2: своей терапевтической практике, когда я работаю со взрослыми клиентами, то вижу, что идеального сценария здесь нет. Никогда родители разводятся, никогда они остаются вместе. Даже если их дети уже во взрослом возрасте считают, что им надо было раньше развестись. То есть, и будучи детьми, мы в любом случае так или иначе сталкиваемся с воздействием таких отношений, а затем уже во взрослом возрасте пытаемся как-то использовать пример наших родителей. В итоге одни дети говорят: «Мы-то уж точно не хотим разводиться», и остаются в деструктивных отношениях гораздо дольше, просто потому что их собственные родители в свое время развелись, и для детей это стало тяжелой травмой. А есть вторая группа, которая рассуждает иначе. Да я лучше разведусь, чем буду жить так, как жили мои родители, которые годами мучились вместе, хотя им давно следовало разойтись. Так что, думаю, здесь нельзя говорить однозначно. Но в общесоциальном плане, на мой взгляд, важно размышлять о ценности отношений и о том, что они нам дают. Ведь отношения – это не только мимолетная влюбленность, страсть или поиск пресловутой родственной души. Это еще и процесс, совместный путь. Отношения не всегда работают идеально, но если мы сами в них как-то развиваемся, они могут продолжаться и расти. Мне кажется, такой долгосрочный план должен быть приоритетом для каждого из нас.
3: Долгосрочный план, который бы мы должны иметь все как приоритет.
2: С 11 по 13 сентября в Праге проходит Пражская книжная башня. В этом году у нас еще больше иноагентов, террористов и экстремистов, рассказывает директор ярмарки нового там издата Александра Вахрушева.
0: Богема.
2: Сейчас в третий раз уже будет проходить Пражская книжная башня, книжная ярмарка. Когда вы начинали, вы думали, что это продлится 3 года и что это будет иметь так резонанс во всей Европе?
4: Конечно, мы так не планировали, но мы к этому стремились. Конечно, хотелось, начиная это дело, максимально приложить усилия для того, чтобы сложить определенную институцию. Нам очень повезло по-своему, что мы здесь, в Праге, и мы очень благодарны платформе «Прателя свободного русска», которые поддержали нас. Да. Которые нас поддержали, и сенатор Давид Смоляк открывал нашу первую ярмарку, он был на второй ярмарке. Мы очень надеемся, что он сейчас уже по традиции придет и на третью ярмарку, посмотрит те книги, которые будут представлены на ней, потому что в этом году у нас уже в 2 раза больше участников, нежели это было в первом году.
2: Листала вашу программу, просто не могла до конца долистать, потому что там просто колонки, очень большая программа. Да. Если вы сравниваете вот ваше настроение 3 года назад и сейчас, что изменилось? Стало больше военной повестки или, наоборот, пришла усталость и хочется как-то уйти от этой темы? Вот.
4: Ну, как раз сегодня я думала о том, что нельзя проводить книжную ярмарку в отрыве от реального времени, в котором мы находимся. И на самом деле любая книжная ярмарка в любой стране, она является зеркалом ситуации. И в этом году у нас принимают участие еще больше экстремистов, иностранных агентов, террористов и так далее. Те, кто еще в прошлом году не получал такое звание, в этом году уже его многие получили. получили. То, что касается военной тематики, ее тоже нельзя не замечать. Она, конечно, есть. И, безусловно, та же панель, посвященная премии «Дар», там, где выступает Александра Крыжановская и будет читать отрывки своей книги «Дневники из Мариуполя». И, безусловно, Иван Филиппов своей новой книгой «На Западном фронте без перемен» о том, как работает пропаганда в России здесь и сейчас. И, безусловно, Олаф Кюль со своей книгой. Но у него книга вышла еще в 23-м году, но она тоже посвящена языку войны и тому, что сейчас происходит. Поэтому, конечно, эта тема остается, ее много, от нее нельзя спрятаться или закрыться. Конечно, все устали тоже. Мы не можем не замечать этого. Я думаю, что и в обыденной жизни многие замечают, насколько поменялось уже настроение и желание, может быть, уйти в какие-то прекрасные книги о чем-то отвлеченном от того, что сегодня происходит, но такие книги тоже будут. И мы замечаем, что в том издате, то, что сейчас издается и независимыми издателями, и теми издателями, которые уже работают в эмиграции давно, этот жанр такой легкой литературы, если можно так назвать, он появляется, потому что действительно это по-своему своя библиотерапия.
2: Опасны ли книги, которые представлены в Праге, теперь ввозить в Россию? Насколько они опасны, если попадут в руки пограничников?
4: Интересный вопрос. Дело в том, что я уже не езжу в Россию много лет. Мне небезопасно. Те, кто ездят, привозят ли они отсюда книги в Россию, мне сказать сложно, потому что на самом деле те книги, которые выходят в России и так или иначе связаны с, опять же, повторюсь, иностранными агентами, террористами и прочее, они находятся в жесткой цензуре. Там либо они не появляются в магазинах и библиотеках совсем, либо страницы, как вы, наверное, уже видели, с зачеркнутыми текстом.
2: Ну, или там в пленку они черную, по-моему,
4: или в пленку и пишут о том, что это только 18+, и это книга автора иностранного агента.
2: Ну, насколько владение такой книгой может представлять опасность?
4: Ну, пока. У нас все меняется каждый день. Вот мы с вами сегодня разговариваем, а завтра могут объявить, что за это будет какой-то срок. Сложно. Я вот таких историй еще не слышала о том, что кто-то провозил книгу, его остановили на границе, он получил какие-то взыскания или его задержали. Количество безумия в цензуре только растет, и я думаю, что будет расти и дальше. Мы за этим просто можем наблюдать, мы будем об этом говорить. И, кстати, наша первая панель, которая называется «Новости там издата», в том числе будет посвящена и теме цензуры, о том, что произошло за этот год между двумя ярмарками.
2: Книги на украинском языке у вас будут представлены?
4: Да, конечно. У нас принимает участие чешское издательство, даже, скажем, пражское издательство «Октан Плюс». Это украинское издательство. И у них будут представлены книги и на русском, и на украинском языке.
2: То есть вы ожидаете, что какая-то доля публики будут украинцы?
4: Ну, вы знаете, мы в этом году впервые подошли к международному уровню, потому что ярмарка заговорит на разных языках. У нас будут представлены книги на 6 языках. На русском, английском, немецком, французском, украинском и чешском.
2: У вас есть израильские издательства, но книг на иврите у вас не будет?
4: По-моему, нет. Я вот сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, нет.
2: Какие звезды будут на ярмарке? Вот там я слышала, что Борис Акунин приедет, и, вероятно, еще какие-то имена.
4: К сожалению, именно Борис Акунин не приедет по понятным причинам в связи со смертью своей супруги. И мы ему очень выражаем соболезнования. Это очень тяжелое для нас, для всех утраты, изменения в программе, потому что были большие планы, но жизнь расставила все по-другому. Ну, у нас практически 3/4 программы состоит из тех авторов и поэтов, которые впервые приезжают в Прагу. 10 сентября в Клементинуме в Национальной библиотеке Славянской книговны будет выступление 4 поэтов, самых известных сейчас современных поэтов, пишущих на русском языке. Это Дмитрий Веденяпин, Юлий Гуголев, Сергей Гандлевский, Полина Борскова. Они все вчетвером впервые в Праге. Также впервые в Праге выступает известный медиевист и основатель проекта «Страдариум» Олег Воскобойников со своей лекцией о Средневековье. Он тоже впервые.
2: О страдающем Средневековье.
4: Ну, скорее о красоте страдающего Средневековья. Также впервые в Праге Игорь Липсис выступает. Это известный экономист, профессор, известный своими прогнозами о том, что нас ожидает. Тоже очень разные прогнозы. Из пражан Алена Махонинова со своей известной книгой «Хелл», за которую она получила литературные премии. Это тоже...
2: И она перевела нас... сейчас на русский язык.
4: Да, и она сейчас в переводе на русский язык.
2: Потому что я как раз знаю, что она была на чешском, я, собственно, делала с ней интервью по этому поводу.
4: Иван Толстой у нас всегда на ярмарке. Это даже это наш знаменитый книгочей, книговед, библиотекарь. Поэтому он на ярмарке всегда, 24/7. Тут без него никак. И он, кстати, будет у нас проводить свою авторскую экскурсию в пятницу в 3 часа дня. Приходите, он проведет рекомендательную экскурсию, чтобы он советовал приобрести на Пражской книжной башни 2026.
2: То есть он просто будет по залу...
4: Да, предлагать книги, которые бы он рекомендовал к прочтению.
2: На что еще вы хотели бы, какие акции, мероприятия вы хотели бы особое внимание обратить наших слушателей?
4: Ну, у нас, опять же, как обычно, очень расширенная детская программа, поэтому надо выбрать, просто зайти на сайт и выбрать согласно возрасту своего ребенка. И от совсем маленьких и до подростков. У нас в этом году будет представлена книга Валерия Панюшкина, и издательство «Самтам Букс» очень творчески подходит к презентациям своих книг, там будет некая игра. Я не буду раскрывать детали, но уверена, это будет интересно.
2: На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии». В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Среда, 9 сентября, вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Айспурвит. Генеральный консул Чехии во Львове Иржи Борцел рассказывает о помощи Украине.
3: За время моей работы во Львове я лично не столкнулся ни с одним серьезным случаем коррупции на этом уровне. Компании ко мне тоже не обращались, будь то с жалобами на коррупционные действия или с просьбой о вмешательстве генконсульства.
2: Почему решение развестись чаще появляется после совместного отпуска, объясняет психолог. С 11 по 13 сентября в Праге уже в третий раз пройдет Пражская книжная башня. О книжной ярмарке нового там издата рассказывает ее директор Александра Вахрушева.
4: Нельзя проводить книжную ярмарку в отрыве от реального времени, в котором мы находимся. И на самом деле любая книжная ярмарка в любой стране, она является зеркалом ситуации. И в этом году у нас принимают участие еще больше экстремистов, иностранных агентов, террористов.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Чехия продолжает помогать сражающейся Украине, в том числе в восстановлении больниц и энергетической инфраструктуры. Одновременно меняется и характер этой помощи. Наряду с гуманитарными поставками все большую роль играют долгосрочные проекты, рассчитанные уже на послевоенное восстановление страны. О том, как это происходит на западе Украины, с какими условиями сталкиваются чешские компании и как сегодня живет Львов, рассказал генеральный консул Чехии во Львове Иржи Борцел. С ним беседовал Антон Каймаков.
3: У вас только что прошло общее совещание дипломатов, первое масштабное совещание с новым министром иностранных дел. Как сейчас выглядит дальнейшее направление чешской помощи Украине? Продолжит ли Чехия оказывать гуманитарную поддержку? Ранее звучали опасения, что финансирование неправительственных и некоммерческих организаций будет сокращаться. Помощь будет продолжаться. Думаю, господин министр ясно выразился, что позиция нашей страны в отношении Украины с этой точки зрения не меняется. Его выступление в ООН четко также обозначили такое направление, и мы от него не отклоняемся. В рамках помощи Украине продолжится и поддержка гуманитарных организаций. Но я хотел бы подчеркнуть также помощь на государственном уровне и в рамках Ukraine Facility, в которой участвует Чешская Республика и куда также идут средства из чешского государственного бюджета. Чехия будет участвовать в программе восстановления больниц в рамках Ukraine Facility.
5: Программу обновления больниц в рамках Ukraine Facility.
3: Говорит генконсул Чехии во Львове. Вы находитесь на западе Украины и хорошо знаете ситуацию на месте. Насколько эффективно удается использовать финансовые средства и реализовывать программу? Возникают ли какие-то проблемы и насколько успешно в проектах могут участвовать чешские компании? Велика ли конкуренция?
5: Ten program pro Ukrajinu zahrnuje v rámci modernizace nemocnic 6 nemocnic toho na západě.
3: Программа пока только запускается. В плане модернизации речь идет о 6 больницах, 3 из которых расположены на западе Украины. Одна во Львове, в Винниках, вторая в Луцке, третья ровно. Общая сумма данных проектов составляет 50 миллионов евро. Недавно состоялись подготовительные миссии Чешского агентства развития и Национального банка развития. Сейчас уточняются детали проектов, украинскую сторону информируют об условиях получения кредитов. Хорошая новость состоит в том, что уже 3 из 6 проектов находятся на утверждении в Министерстве здравоохранения Украины. В ближайшее время туда должно поступить и письмо по поводу больницы в Луцке. Так что...

0: Тендеры будут опубликованы на его сайте. В рамках европейского законодательства смогут участвовать и иностранные компании. Однако и у чешских фирм определенно будет возможность внести свою лепту. Особенно в сфере здравоохранения. У них имеется очень большой опыт. Поэтому я убежден, что чешские компании и бизнес смогут получить благодаря этой программе и значительные средства, и новый опыт.
1: С того программы získá velké prostředky a zkušenosti.
0: В начале войны помощь выглядела прежде всего как конкретные гуманитарные поставки. Нужна вода, нужны спальные мешки, необходимо определенное оборудование. Сейчас начинают реализовываться крупные долгосрочные проекты. С чем связан такой подход?
1: Válka neskončila, ale myslím si, že Ukrajina se...
0: Война еще не закончилась, но я думаю, что Украина, как и остальной мир, готовится к тому моменту, когда этот конфликт закончится. Поэтому естественно, что помощь постепенно переходит от поставок гуманитарных посылок к восстановлению страны. У Украины для этого есть специальная программа, и Чешская Республика готова в ней участвовать. Об этом свидетельствует и наш интерес к восстановлению больниц. Речь идет также об энергетической инфраструктуре, строительстве. На западе Украины сейчас наблюдается большой строительный бум, например, в Ужгороде. Все это открывает возможности для чешских компаний. Украина готовится к послевоенному периоду, чтобы затем иметь возможность быстро и в полной мере начать восстановление страны.
1: Начать полно реконструировать свои земли, а рихле.
0: Участие в таких проектах для чешских компаний – это прежде всего проявление солидарности или коммерческое сотрудничество?
1: Я думаю, что в уводных фазах это určitě проявление солидарности.
0: Я думаю, что в первую очередь это, безусловно, проявление солидарности. Но если оборудование, которое поставляют чешские компании, будет хорошо работать, это одновременно создает возможности для будущего сотрудничества. Украинская сторона видит поставки надежно, оборудование работает и будет работать в дальнейшем. Еще до войны было известно о серьезной проблеме коррупции в Украине. Коррупционные скандалы мы наблюдаем и сейчас. Какова ситуация сегодня? Сталкиваются ли с этой проблемой чешские проекты и компании?
1: Я сам на Украине от 10 серпня 2025, так что сам ославил выручи.
0: Я нахожусь в Украине с 10 августа 2025 года, так что недавно отметил здесь первую годовщину. Конечно, я слежу за СМИ, за тем, что происходит в Киеве, за изменениями на правительственных постах и обвинениями в коррупции. Но за время моей работы во Львове я лично не столкнулся ни с одним серьезным случаем коррупции на этом уровне. Компании ко мне тоже не обращались, будь то с жалобами на коррупционные действия или с просьбой о вмешательстве генконсульства. Поэтому могу сказать, что с моей точки зрения сотрудничество с местными органами власти – областной совет, военная администрация или город образцовые. Когда нам нужна встреча, ее организуют. Когда необходимо решить какой-то вопрос, украинская сторона во Львове реагирует очень быстро и на городском, и на государственном уровне.
1: Так на статном уровне реагирует очень быстро.
0: Как сейчас в целом выглядит ситуация на западе Украины, где вы работаете? Там находится много внутренних беженцев, при этом Львов тоже подвергается обстрелам. Как часто вам приходится спускаться в укрытие? Иногда можно услышать даже такое мнение, будто на западе Украины почти не чувствуется, что в стране идет война.
1: Так я могу подтвердить, что валка на западе Украины такая...
0: Я могу подтвердить, что война идет. На западе Украины тоже. Думаю, что всего в сторону Украины летели 4 орешника, и 2 из них упали в районе Львова. Недавняя атака, когда ракета долетела аж до Польши, была частью залпа, при котором 3 ракеты прилетели во Львов. К сожалению, были и жертвы среди мирного населения, и раненые в доме недалеко от аэропорта. Поэтому, хотя Львов выглядит относительно безопасным, дальнейшие ракетные атаки исключить невозможно. Даже если появляется информация о возможном запуске «Орешника», ракета настолько быстрая, что времени, чтобы спрятаться, остается совсем

0: много. Ситуация во Львове не настолько критическая, как в Киеве, но тем не менее это лишь относительная безопасность. Какое сейчас настроение у людей? Насколько постоянные обстрелы влияют на население?
1: Я думаю, что налада во Львове добра.
0: Я думаю, настроение во Львове хорошее. Это видно и потому, как люди реагируют на воздушные тревоги. Когда звучит сигнал и приближается возможная атака, дроны или ракеты, местные жители довольно часто не реагируют сразу. Они следят за мобильными приложениями, где блогеры сообщают о передвижении ракет и дронов, и начинают действовать уже тогда, когда опасность приближается непосредственно ко Львову. Центральная площадь города всегда полна людей. По выходным там проходят концерты. По сути, жизнь затихает только после начала комендантского часа, когда все расходятся по домам. Я много раз бывал и в Ужгороде, и в целом могу сказать, что население не поддается страху перед возможными ночными атаками. Вы уже год работаете на своем посту генерального консула Чехии во Львове. Что за это время считаете главным результатом своего труда? И что еще, на ваш взгляд, необходимо сделать в будущем на западе Украины?
1: Так я уполне бих можна надсадил на индивидуальный успех, как успех целого тиму ГК.
0: Я бы не хотел приписывать это моим личным достижениям. Скорее, я назвал бы это успехом всей команды Генерального консульства во Львове, которая работает в непростых условиях. Я очень рад, что за этот год нам с коллегами удалось организовать целый ряд культурных мероприятий. Я участвовал в многочисленных деловых событиях, связанных с поддержкой чешских компаний, а также в передаче гуманитарной помощи, например, солнечных панелей. Есть множество гуманитарных организаций, которые привозят в больницы, например, регулируемые медицинские кровати. Во время энергетического кризиса и бомбардировок в зимние месяцы поставлялись генераторы. Один генератор получила больница в Тернополе, родильное отделение. Я доволен, что действия Чешской Республики заметны на западе Украины, и буду делать все, чтобы так оставалось и в дальнейшем.
1: Буду делать все, чтобы это так зустало и до будущего.
0: На вопросы русской службы Radio Prague International отвечал генеральный консул Чешской Республики во Львове Ири Марцал.
2: Сентябрь во многих отношениях сложный для семей месяц. Не только из-за того, что дети идут в школу, но из-за того, что именно этот период чаще всего связан с разводами. Психотерапевт отмечает, пары, переживающие кризис в отношениях, часто не хотят портить себе лето, но затем наступает разочарование. На связь между разводами и отпусками уже обратили внимание социологи из Вашингтонского университета. В своем исследовании они пришли к выводу, что пик разводов связан не столько с внезапными финансовыми кризисами, сколько с календарем отпусков. Об этом чешскому радио рассказывает психотерапевт Элишка Ремешева. В самом начале мы процитировали исследование, которому уже все-таки не один год. Соответствует ли это вашему практическому опыту? Думаю, здесь нужно немного уточнить. Дело даже не столько в самих отпусках, сколько в больших ожиданиях, которые на них возлагают. Именно поэтому пики разводов приходятся на время после летних каникул, а часто и после Рождества. Пары, которые переживают кризис или сложный период, просто не хотят портить друг другу лето или праздники. Они думают, давай попробуем еще раз, проведем еще один отпуск вместе, еще одно Рождество. Вдруг все наладится, и мы спасем брак. А потом наступает послеотпускное разочарование. Накладывается еще и смена привычного режима. И люди думают, но, видимо, уже нет смысла продолжать.
3: Jako tím narušeným režimem si říkajte, jo, tak asi už to nemá smysl pokračovat.
2: Могут здесь играть свою роль и другие факторы. Как вы упомянули, то, что во время отпуска мы выбиваемся из привычного ритма, проводим друг с другом гораздо больше времени, видим партнера в совершенно иных ситуациях. Может сюда добавиться и финансовый стресс, ведь отпуск, будем честны, не дешевое удовольствие.
3: Ну, так, мислим, что на то еще не имеем дата, абыхом тогда могли такле жить.
2: Честно говоря, у нас просто пока нет точных данных, чтобы утверждать это наверняка. То, что я наблюдаю в своей терапевтической практике, это скорее напряжение и непривычность жизненного ритма. Период, когда все уже сыто по горло, когда не работают никакие правила, никакой распорядок, все пускается на самотек. Мы оказываемся под давлением, ожидаем слишком многого от самих себя, от партнера, а часто и от детей. В итоге все это вместе создает взрывоопасный коктейль, который далеко не всегда заканчивается для пары благополучно.
3: Который не всегда просто кончится про тот пар добре.
2: Раз вы уже об этом заговорили, насколько отличается статистика развода в конце каникул у пар с детьми и без детей?
3: Зase, мы вполне не собираем, но ни Чешский статистический уряд не собирает.
2: Настолько подробные данные не собираем ни мы, ни чешское статистическое управление. С другой стороны, если говорить о тренде в Чехии, то до 2023 года число разводов снижалось, а сейчас снова начинает потихоньку расти. Предыдущие два года показатели снова были выше. И, конечно, доля разводов в семьях с несовершеннолетними детьми по-прежнему составляет больше половины. Так что этот летний режим в сочетании с заботой о детях, воспитанием, присмотром за ними, безусловно, оказывается сильным стрессом. И лето здесь работает как увеличительное стекло. То есть то, что не ладится в обычном режиме в течение учебного года, может как-то сглаживаться. Возможно, потому что каждый родитель больше сосредоточен на себе или у них уже есть отлаженная система. Но за лето многие проблемы могут дойти до точки кипения. Можно этому как-то помешать? Как спасти отношения, например, еще до отпуска или прямо сейчас, в период после отпусков? Что вообще можно сделать, чтобы этот кризис стал, как говорится, возможностью для роста и трансформации, а не приводил к распаду пары? Вы очень правильно говорите. Я думаю, прежде всего полезно не уповать на то, что лето станет для брака спасением, но в то же время не стоит дать себя унести волне пессимизма, принимая сразу после отпуска решение, что раз все так плохо, нужно немедленно расставаться. Мне кажется, для начала хорошо бы просто дать себе немного времени, вернуться в привычный ритм и спокойно подумать, что для вас действительно важно в жизни, а что нет. В ситуации, когда партнеры уже всерьез задумываются о разрыве или разводе, также полезно сместить фокус внимания, понять, что нужно лично мне, в чем нуждаются наши дети и чего не хватает самим отношениям, почему они уже какое-то время не ладятся. Стоит попробовать дать этим отношениям еще один шанс. Например, обратиться за профессиональной помощью, сходить на семейную консультацию или к психотерапевту. Это поможет разобраться, стал ли кризис итогом долгой и системной проблемы в отношениях, или же с этим все-таки можно что-то сделать. Но главная сложность здесь часто в том, что один партнер видит ситуацию совершенно иначе, чем другой.
3: То види иначе, чем другой.
2: Ну а как избежать тенденции, которую называют серым разводом? Речь идет о партнерах, которые внутренне уже давно расстались, но фактически развод откладывают до момента, пока не вырастут дети. Какой пример такие родители подают детям, растущим в отношениях без любви, но при этом выполняющих некую базовую функцию?
3: В
2: своей терапевтической практике, когда я работаю со взрослыми клиентами, то вижу, что идеального сценария здесь нет. Никогда родители разводятся, никогда они остаются вместе. Даже если их дети уже во взрослом возрасте считают, что им надо было раньше развестись. То есть, и будучи детьми, мы в любом случае так или иначе сталкиваемся с воздействием таких отношений, а затем уже во взрослом возрасте пытаемся как-то использовать пример наших родителей. В итоге одни дети говорят: «Мы-то уж точно не хотим разводиться», и остаются в деструктивных отношениях гораздо дольше, просто потому что их собственные родители в свое время развелись, и для детей это стало тяжелой травмой. А есть вторая группа, которая рассуждает иначе. Да я лучше разведусь, чем буду жить так, как жили мои родители, которые годами мучились вместе, хотя им давно следовало разойтись. Так что, думаю, здесь нельзя говорить однозначно. Но в общесоциальном плане, на мой взгляд, важно размышлять о ценности отношений и о том, что они нам дают. Ведь отношения – это не только мимолетная влюбленность, страсть или поиск пресловутой родственной души. Это еще и процесс, совместный путь. Отношения не всегда работают идеально, но если мы сами в них как-то развиваемся, они могут продолжаться и расти. Мне кажется, такой долгосрочный план должен быть приоритетом для каждого из нас.
3: Долгосрочный план, который бы мы должны иметь все как приоритет.
2: С 11 по 13 сентября в Праге проходит Пражская книжная башня. В этом году у нас еще больше иноагентов, террористов и экстремистов, рассказывает директор ярмарки нового там издата Александра Вахрушева.
0: Богема.
2: Сейчас в третий раз уже будет проходить Пражская книжная башня, книжная ярмарка. Когда вы начинали, вы думали, что это продлится 3 года и что это будет иметь так резонанс во всей Европе?
4: Конечно, мы так не планировали, но мы к этому стремились. Конечно, хотелось, начиная это дело, максимально приложить усилия для того, чтобы сложить определенную институцию. Нам очень повезло по-своему, что мы здесь, в Праге, и мы очень благодарны платформе «Пратели свободного Русска», которые поддержали нас. Да. Которые нас поддержали, и сенатор Давид Смоляк открывал нашу первую ярмарку, он был на второй ярмарке. Мы очень надеемся, что он сейчас уже по традиции придет и на третью ярмарку, посмотрит те книги, которые будут представлены на ней, потому что в этом году у нас уже в 2 раза больше участников, нежели это было в первом году.
2: Листала вашу программу, просто не могла до конца долистать, потому что там просто колонки, очень большая программа. Да. Если вы сравниваете вот ваше настроение 3 года назад и сейчас, что изменилось? Стало больше военной повестки или наоборот пришла усталость и хочется как-то уйти от этой темы? Вот.
4: Ну, как раз сегодня я думала о том, что нельзя проводить книжную ярмарку в отрыве от реального времени, в котором мы находимся. И на самом деле любая книжная ярмарка в любой стране, она является зеркалом ситуации. И в этом году у нас принимают участие еще больше экстремистов, иностранных агентов, террористов и так далее, и так далее. Те, кто еще в прошлом году не получал такое звание, в этом году уже его многие получили. То, что касается военной тематики, ее тоже нельзя не замечать. Она, конечно, есть. И, безусловно, та же панель, посвященная премии «Дар», там, где выступает Александра Крыжановская и будет читать отрывки своей книги «Дневники из Мариуполя». И, безусловно, Иван Филиппов своей новой книгой «На Западном фронте без перемен» о том, как работает пропаганда в России здесь и сейчас. И, безусловно, Олаф Кюль со своей книгой. Но у него книга вышла еще в 23-м году, но она тоже посвящена языку войны и тому, что сейчас происходит. Поэтому, конечно, эта тема остается, ее много, от нее нельзя спрятаться или закрыться. Конечно, все устали тоже. Мы не можем не замечать этого. Я думаю, что и в обыденной жизни многие замечают, насколько поменялось уже настроение и желание, может быть, уйти в какие-то прекрасные книги о чем-то отвлеченном от того, что сегодня происходит, но такие книги тоже будут. И мы замечаем, что в там издате то, что сейчас издается и независимыми издателями, и теми издателями, которые уже работают в эмиграции давно, этот жанр такой, скажем, легкой литературы, если можно так назвать, он появляется, потому что действительно это по-своему своя библиотерапия.
2: Опасны ли книги, которые представлены в Праге, теперь ввозить в Россию? Насколько они опасны, если попадут в руки пограничников?
4: Интересный вопрос. Дело в том, что я уже не езжу в Россию много лет. Мне небезопасно. Те, кто ездят, привозят ли они отсюда книги в Россию, мне сказать сложно, потому что на самом деле те книги, которые выходят в России и так или иначе связаны с, опять же, повторюсь, иностранными агентами, террористами и прочее, они находятся в жесткой цензуре. Там либо они не появляются в магазинах и библиотеках совсем, либо страницы, как вы, наверное, уже видели, с зачеркнутыми текстом.
2: Ну, или там в пленку они черным, по-моему,
4: или в пленку и пишут о том, что это только 18+, и это книга автора иностранного агента.
2: Но насколько владение такой книгой может представлять опасность?
4: Пока. У нас все меняется каждый день. Вот мы с вами сегодня разговариваем, а завтра могут объявить, что за это будет какой-то срок. Сложно. Я вот таких историй еще не слышала о том, что кто-то провозил книгу, его остановили на границе, он получил какие-то взыскания или его задержали. Количество безумия в цензуре только растет, и я думаю, что будет расти и дальше. Мы за этим просто можем наблюдать, мы будем об этом говорить. И, кстати, наша первая панель, которая называется «Новости там из дата», в том числе будет посвящена и теме цензуры, о том, что произошло за этот год между двумя ярмарками.
2: А книги на украинском языке у вас будут представлены?
4: Да, конечно. У нас принимает участие чешское издательство, даже, скажем, пражское издательство «Октан Плюс». Это украинское издательство. И у них будут представлены книги и на русском, и на украинском языке.
2: То есть вы ожидаете, что какая-то доля публики будут украинцы?
4: Ну, вы знаете, мы в этом году впервые подошли к международному уровню, потому что ярмарка заговорит на разных языках. У нас будут представлены книги на 6 языках. На русском, английском, немецком, французском, украинском и чешском.
2: У вас есть израильские издательства, но книг на иврите у вас не будет?
4: По-моему, нет. Я вот сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, нет.
2: Какие звезды будут на ярмарке? Вот там я слышала, что Борис Акунин приедет, и, вероятно, еще какие-то имена.
4: К сожалению, именно Борис Акунин не приедет по понятным причинам в связи со смертью своей супруги. И мы ему очень выражаем соболезнования. Это очень тяжелое для нас, для всех утраты, изменения в программе, потому что были большие планы, но жизнь расставила все по-другому. Ну, у нас практически 3/4 программы состоит из тех авторов и поэтов, которые впервые приезжают в Прагу. 10 сентября в Клементинуме в Национальной библиотеке Славянской книговны будет выступление 4 поэтов, самых известных сейчас современных поэтов, пишущих на русском языке. Это Дмитрий Веденяпин, Юлий Гуголев, Сергей Гондлевский и Полина Борскова. Они все вчетвером впервые в Праге. Также впервые в Праге выступает известный медиевист и основатель проекта «Страдариум» Олег Воскобойников со своей лекцией о средневековье. Он тоже впервые.
2: О страдающем средневековье.
4: Ну, скорее о красоте страдающего средневековья. Также впервые в Праге Игорь Липсис выступает. Это известный экономист, профессор, известный своими прогнозами о том, что нас ожидает. Тоже очень разные прогнозы. Из пражан Алена Махонинова со своей известной книгой «Хелл», за которую она получила литературные премии. Это тоже.
2: И она перевела нас... сейчас на русский язык.
4: Да, и она сейчас в переводе на русский язык.
2: Потому что я как раз знаю, что она была на чешском, я, собственно, делала с ней интервью по этому поводу.
4: Иван Толстой у нас всегда на ярмарке. Это даже это наш знаменитый книгочей, книговед, библиотекарь. Поэтому он на ярмарке всегда, 24/7. Тут без него никак. И он, кстати, будет у нас проводить свою авторскую экскурсию в пятницу в 3 часа дня. Приходите, он проведет рекомендательную экскурсию, чтобы он советовал приобрести на Пражской книге Нижней башни 2026.
2: То есть он просто будет по залу?
4: Да, предлагать книги, которые бы он рекомендовал к прочтению.
2: На что еще вы хотели бы, какие акции, мероприятия вы хотели бы особое внимание обратить наших слушателей?
4: Ну, у нас, опять же, как обычно, очень расширенная детская программа, поэтому надо выбрать, просто зайти на сайт и выбрать согласно возрасту своего ребенка. И от совсем маленьких и до подростков. У нас в этом году будет представлена книга Валерия Панюшкина. И издательство «Самтам Букс» очень творчески подходит к презентациям своих книг. Там будет некая игра. Я не буду раскрывать детали, но уверена, это будет интересно.
2: На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии». В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.

0: Радио Прага International. Нашу программу продолжает передача на русском языке.
1: В эфире русская служба Радио Прага. Международное вещание чешского радио. Radio Prague International.
2: Среда, 9 сентября. Вы слушаете подкаст «30 минут о Чехии». Из студии в Праге вас приветствует Катерина Испурвит. Генеральный консул Чехии во Львове Иржи Борцел рассказывает о помощи Украине.
3: За время моей работы во Львове я лично не столкнулся ни с одним серьезным случаем коррупции на этом уровне. Компании ко мне тоже не обращались, будь то с жалобами на коррупционные действия или с просьбой о вмешательстве генконсульства.
2: Почему решение развестись чаще появляется после совместного отпуска, объясняет психолог. С 11 по 13 сентября в Праге уже в третий раз пройдет Пражская книжная башня. О книжной ярмарке нового там издата рассказывает ее директор Александра Вахрушева.
4: Нельзя проводить книжную ярмарку в отрыве от реального времени, в котором мы находимся. И на самом деле любая книжная ярмарка в любой стране, она является зеркалом ситуации. И в этом году у нас принимают участие еще больше экстремистов, иностранных агентов, террористов.
2: Об этом в подкасте «30 минут о Чехии». Чехия продолжает помогать сражающейся Украине, в том числе в восстановлении больниц и энергетической инфраструктуры. Одновременно меняется и характер этой помощи. Наряду с гуманитарными поставками все большую роль играют долгосрочные проекты, рассчитанные уже на послевоенное восстановление страны. О том, как это происходит на западе Украины, с какими условиями сталкиваются чешские компании и как сегодня живет Львов, рассказал генеральный консул Чехии во Львове Иржи Борцел. С ним беседовал Антон Каймаков.
3: У вас только что прошло общее совещание дипломатов, первое масштабное совещание с новым министром иностранных дел. Как сейчас выглядит дальнейшее направление чешской помощи Украине? Продолжит ли Чехия оказывать гуманитарную поддержку? Ранее звучали опасения, что финансирование неправительственных и некоммерческих организаций будет сокращаться. Помощь будет продолжаться. Думаю, господин министр ясно выразился, что позиция нашей страны в отношении Украины с этой точки зрения не меняется. Его выступление в ООН четко также обозначили такое направление, и мы от него не отклоняемся. В рамках помощи Украине продолжится и поддержка гуманитарных организаций. Но я хотел бы подчеркнуть также помощь на государственном уровне и в рамках Ukraine Facility, в которой участвует Чешская Республика и куда также идут средства из чешского государственного бюджета. Чехия будет участвовать в программе восстановления больниц в рамках Ukraine Facility.
5: Программу обновления больниц в рамках Ukraine Facility.
3: Говорит генконсул Чехии во Львове. Вы находитесь на западе Украины и хорошо знаете ситуацию на месте. Насколько эффективно удается использовать финансовые средства и реализовывать программу? Возникают ли какие-то проблемы и насколько успешно в проектах могут участвовать чешские компании? Велика ли конкуренция?
5: Ten program pro Ukrajinu zahrnuje v rámci modernizace nemocnic 6 nemocnic z toho na západě.
3: Программа пока только запускается. В плане модернизации речь идет о 6 больницах, 3 из которых расположены на западе Украины. Одна во Львове, в Винниках, вторая в Луцке, третья Ровно. Общая сумма данных проектов составляет 50 миллионов евро. Недавно состоялись подготовительные миссии Чешского агентства развития и Национального банка развития. Сейчас уточняются детали проектов, украинскую сторону информируют об условиях получения кредитов. Хорошая новость состоит в том, что уже 3 из 6 проектов находятся на утверждении в Министерстве здравоохранения Украины. В ближайшее время туда должно поступить и письмо по поводу больницы в Луцке. Так что программы идут, проекты готовятся, и я оптимистично настроен. До конца года должны начаться процедуры отбора, то есть тендерные процессы.
5: На выборных резениях, так званые тендеровые процессы.
3: Насколько активно в этом участвуют чешские компании? Вы сами ищете потенциальных участников или компании получают информацию о тендерах и уже затем предлагают свои услуги?
5: В рамках подмінок того программы
3: по условиям программы конкурсный тендерный процесс будет проходить в Чешской Республике под руководством Чешского агентства развития. Тендеры будут опубликованы на его сайте. В рамках европейского законодательства смогут участвовать и иностранные компании. Однако и у чешских фирм определенно будет возможность внести свою лепту. Особенно в сфере здравоохранения. У них имеется очень большой опыт. Поэтому я убежден, что чешские компании и бизнес смогут получить благодаря этой программе и значительные средства и новый опыт.
5: С того программы získává velké prostředky a zkušenosti.
3: В начале войны помощь выглядела прежде всего как конкретные гуманитарные поставки. Нужна вода, нужны спальные мешки, необходимо определенное оборудование. Сейчас начинают реализовываться крупные долгосрочные проекты. С чем связан такой подход?
5: Válka neskončila, ale myslím si, že Ukrajina se...
3: Война еще не закончилась, но я думаю, что Украина, как и остальной мир, готовится к тому моменту, когда этот конфликт закончится. Поэтому естественно, что помощь постепенно переходит от поставок гуманитарных посылок к восстановлению страны. У Украины для этого есть специальная программа, и Чешская Республика готова в ней участвовать. Об этом свидетельствует и наш интерес к восстановлению больниц. Речь идет также об энергетической инфраструктуре, строительстве. На западе Украины сейчас наблюдается большой строительный бум, например, в Ужгороде. Все это открывает возможности для чешских компаний. Украина готовится к послевоенному периоду, чтобы затем иметь возможность быстро и в полной мере начать восстановление страны. Участие в таких проектах для чешских компаний – это прежде всего проявление солидарности или коммерческое сотрудничество?

0: Ситуация сегодня. Сталкиваются ли с этой проблемой чешские проекты и компании?
1: Já jsem na Ukrajině od 10 srpna 2025, takže jsem oslavil výročí.
0: Я нахожусь в Украине с 10 августа 2025 года, так что недавно отметил здесь первую годовщину. Конечно, я слежу за СМИ, за тем, что происходит в Киеве, за изменениями на правительственных постах и обвинениями в коррупции. Но за время моей работы во Львове я лично не столкнулся ни с одним серьезным случаем коррупции на этом уровне. Компании ко мне тоже не обращались, будь то с жалобами на коррупционные действия или с просьбой о вмешательстве генконсульства. Поэтому могу сказать, что с моей точки зрения сотрудничество с местными органами власти – областной совет, военная администрация или город образцовые. Когда нам нужна встреча, ее организуют. Когда необходимо решить какой-то вопрос, украинская сторона во Львове реагирует очень быстро и на городском, и на государственном уровне.
1: Так на статном уровне реагирует очень быстро.
0: Как сейчас в целом выглядит ситуация на западе Украины, где вы работаете? Там находится много внутренних беженцев, при этом Львов тоже подвергается обстрелам. Как часто вам приходится спускаться в укрытие? Иногда можно услышать даже такое мнение, будто на западе Украины почти не чувствуется, что в стране идет война.
1: Так я могу подтвердить, что война на западе Украины такая...
0: Я могу подтвердить, что война идет. На западе Украины тоже. Думаю, что всего в сторону Украины летели 4 орешника, и 2 из них упали в районе Львова. Недавняя атака, когда ракета долетела аж до Польши, была частью залпа, при котором 3 ракеты прилетели во Львов. К сожалению, были и жертвы среди мирного населения, и раненые в доме недалеко от аэропорта. Поэтому, хотя Львов выглядит относительно безопасным, дальнейшие ракетные атаки исключить невозможно. Даже если появляется информация о возможном запуске «Орешника», ракета настолько быстрая, что времени, чтобы спрятаться, остается совсем немного. Ситуация во Львове не настолько критическая, как в Киеве, но тем не менее это лишь относительная безопасность.
1: В Киеве, але нецмене, это релативно безопасно.
0: Какое сейчас настроение у людей? Насколько постоянные обстрелы влияют на население?
1: Я думаю, что налада в Львове добра.
0: Я думаю, настроение во Львове хорошее. Это видно и потому, как люди реагируют на воздушные тревоги. Когда звучит сигнал и приближается возможная атака, дроны или ракеты, местные жители довольно часто не реагируют сразу. Они следят за мобильными приложениями, где блогеры сообщают о передвижении ракет и дронов, и начинают действовать уже тогда, когда опасность приближается непосредственно ко Львову. Центральная площадь города всегда полна людей, по выходным там проходят концерты. По сути, жизнь затихает только после начала комендантского часа, когда все расходятся по домам. Я много раз бывал и в Ужгороде, и в целом могу сказать, что население не поддается страху перед возможными ночными атаками. Вы уже год работаете на своем посту генерального консула Чехии во Львове. Что за это время считаете главным результатом своего труда? И что еще, на ваш взгляд, необходимо сделать в будущем на западе Украины?
1: Так я уполне бих можна надсадил на индивидуальный успех, как успех целого тиму ГК.
0: Я бы не хотел приписывать это моим личным достижениям. Скорее, я назвал бы это успехом всей команды Генерального консульства во Львове, которая работает в непростых условиях. Я очень рад, что за этот год нам с коллегами удалось организовать целый ряд культурных мероприятий. Я участвовал в многочисленных деловых событиях, связанных с поддержкой чешских компаний, а также в передаче гуманитарной помощи, например, солнечных панелей. Есть множество гуманитарных организаций, которые привозят в больницы, например, регулируемые медицинские кровати. Во время энергетического кризиса и бомбардировок в зимние месяцы поставлялись генераторы. Один генератор получила больница в Тернополе, родильное отделение. Я доволен, что действия Чешской Республики заметны на западе Украины, и буду делать все, чтобы так оставалось и в дальнейшем.
1: Буду делать все, чтобы это так осталось и до будущего.

0: На вопросы русской службы Radio Prague International отвечал генеральный консул Чешской Республики во Львове Ири Марцал.
1: Сентябрь во многих отношениях сложный для семей месяц. Не только из-за того, что дети идут в школу, но из-за того, что именно этот период чаще всего связан с разводами. Психотерапевт отмечает, пары, переживающие кризис в отношениях, часто не хотят портить себе лето, но затем наступает разочарование. На связь между разводами и отпусками уже обратили внимание социологи из Вашингтонского университета. В своем исследовании они пришли к выводу, что пик разводов связан не столько с внезапными финансовыми кризисами, сколько с календарем отпусков. Об этом чешскому радио рассказывает психотерапевт Элишка Ремешева. В самом начале мы процитировали исследование, которому уже все-таки не один год. Соответствует ли это вашему практическому опыту? Думаю, здесь нужно немного уточнить. Дело даже не столько в самих отпусках, сколько в больших ожиданиях, которые на них возлагают. Именно поэтому пики разводов приходятся на время после летних каникул, а часто и после Рождества. Пары, которые переживают кризис или сложный период, просто не хотят портить друг другу лето или праздники. Они думают, давай попробуем еще раз, проведем еще один отпуск вместе, еще одно Рождество. Вдруг все наладится, и мы спасем брак. А потом наступает послеотпускное разочарование. Накладывается еще и смена привычного режима. И люди думают, ну, видимо, уже нет смысла продолжать.
2: Jako tím narušeným režimem si říkajte, jo, tak asi už to nemá smysl pokračovat.
1: Могут здесь играть свою роль и другие факторы. Как вы упомянули, то, что во время отпуска мы выбиваемся из привычного ритма, проводим друг с другом гораздо больше времени, видим партнера в совершенно иных ситуациях. Может сюда добавиться и финансовый стресс, ведь отпуск, будем честны, не дешевое удовольствие.
2: Jo, tak myslím, že na to ještě nemáme data, abychom tohle mohli takhle říct.
1: Честно говоря, у нас просто пока нет точных данных, чтобы утверждать это наверняка. То, что я наблюдаю в своей терапевтической практике, это скорее напряжение и непривычность жизненного ритма. Период, когда все уже сыты по горло, когда не работают никакие правила, никакой распорядок, все пускается на самотек. Мы оказываемся под давлением, ожидаем слишком многого от самих себя, от партнера, а часто и от детей. В итоге все это вместе создает взрывоопасный коктейль, который далеко не всегда заканчивается для пары благополучно. Раз вы уже об этом заговорили, насколько отличается статистика разводов в конце каникул у пар с детьми и без детей? Настолько подробные данные не собираем ни мы, ни чешское статистическое управление. С другой стороны, если говорить о тренде в Чехии, то до 2023 года число разводов снижалось, а сейчас снова начинает потихоньку расти. Предыдущие два года показатели снова были выше. И, конечно, доля разводов в семьях с несовершеннолетними детьми по-прежнему составляет больше половины. Так что этот летний режим в сочетании с заботой о детях, воспитанием, присмотром за ними, безусловно, оказывается сильным стрессом. И лето здесь работает как увеличительное стекло. То есть то, что не ладится в обычном режиме в течение учебного года, может как-то сглаживаться. Возможно, потому что каждый родитель больше сосредоточен на себе или у них уже есть отлаженная система. Но за лето многие проблемы могут дойти до точки кипения. Можно этому как-то помешать? Как спасти отношения, например, еще до отпуска или прямо сейчас, в период после отпусков? Что вообще можно сделать, чтобы этот кризис стал, как говорится, возможностью для роста и трансформации, а не приводил к распаду пары? Вы очень правильно говорите. Я думаю, прежде всего полезно не уповать на то, что лето станет для брака спасением, но в то же время не стоит дать себя унести волне пессимизма, принимая сразу после отпуска решение, что раз все так плохо, нужно немедленно расставаться. Мне кажется, для начала хорошо бы просто дать себе немного времени, вернуться в привычный ритм и спокойно подумать, что для вас действительно важно в жизни, а что нет. В ситуации, когда партнеры уже всерьез задумываются о разрыве или разводе, также полезно сместить фокус внимания, понять, что нужно лично мне. в чем нуждаются наши дети и чего не хватает самим отношениям, почему они уже какое-то время не ладятся. Стоит попробовать дать этим отношениям еще один шанс. Например, обратиться за профессиональной помощью, сходить на семейную консультацию или к психотерапевту. Это поможет разобраться, стал ли кризис итогом долгой и системной проблемы в отношениях, или же с этим все-таки можно что-то сделать. Но главная сложность здесь часто в том, что один партнер видит ситуацию совершенно иначе, чем другой.
2: То види иначе, чем другой.
1: Ну а как избежать тенденции, которую называют серым разводом? Речь идет о партнерах, которые внутренне уже давно расстались, но фактически развод откладывают до момента, пока не вырастут дети. Какой пример такие родители подают детям, растущим в отношениях без любви, но при этом выполняющих некую базовую функцию?
2: В
1: своей терапевтической практике, когда я работаю со взрослыми клиентами, то вижу, что идеального сценария здесь нет. Никогда родители разводятся, никогда они остаются вместе. Даже если их дети уже во взрослом возрасте считают, что им надо было раньше развестись. То есть, и будучи детьми, мы в любом случае так или иначе сталкиваемся с воздействием таких отношений, а затем уже во взрослом возрасте пытаемся как-то использовать пример наших родителей. В итоге одни дети говорят, мы-то уж точно не хотим разводиться, и остаются в деструктивных отношениях гораздо дольше, просто потому что их собственные родители в свое время развелись, и для детей это стало тяжелой травмой. А есть вторая группа, которая рассуждает иначе. Да я лучше разведусь, чем буду жить так, как жили мои родители, которые годами мучились вместе, хотя им давно следовало разойтись. Так что, думаю, здесь нельзя говорить однозначно. Но в общесоциальном плане, на мой взгляд, важно размышлять о ценности отношений и о том, что они нам дают. Ведь отношения – это не только мимолетная влюбленность, страсть или поиск пресловутой родственной души. Это еще и процесс, совместный путь. Отношения не всегда работают идеально, но если мы сами в них как-то развиваемся, они могут продолжаться и расти. Мне кажется, такой долгосрочный план должен быть приоритетом для каждого из нас.
2: Долгосрочный план, который бы мы должны иметь все как приоритет.
1: С 11 по 13 сентября в Праге проходит Пражская книжная башня. В этом году у нас еще больше иноагентов, террористов и экстремистов, рассказывает директор ярмарки нового там издата Александра Вахрушева.
0: Богема.
1: Сейчас в третий раз уже будет проходить Пражская книжная башня, книжная ярмарка. Когда вы начинали, вы думали, что это продлится 3 года и что это будет иметь так резонанс во всей Европе?
3: Конечно, мы так не планировали, но мы к этому стремились. Конечно, хотелось, начиная это дело, максимально приложить усилия для того, чтобы сложить определенную институцию. Нам очень повезло по-своему, что мы здесь, в Праге, и мы очень благодарны платформе «Пратели свободно Русско», которые поддержали нас. Да. Которые нас поддержали, и сенатор Давид Смоляк открывал нашу первую ярмарку. Он был на второй ярмарке. Мы очень надеемся, что он сейчас уже по традиции придет и на третью ярмарку, посмотрит те книги, которые будут представлены на ней, потому что в этом году у нас уже в 2 раза больше участников, нежели это было в первом году.
1: Листала вашу программу, просто не могла до конца долистать, потому что там просто колонки, очень большая программа. Да. Если вы сравниваете вот ваше настроение 3 года назад и сейчас, что изменилось? Стало больше военной повестки или наоборот пришла усталость и хочется как-то уйти от этой темы? Вот.
3: Ну, как раз сегодня я думала о том, что нельзя проводить книжную ярмарку в отрыве от реального времени, в котором мы находимся. И на самом деле любая книжная ярмарка в любой стране, она является зеркалом ситуации. И в этом году у нас принимают участие еще больше экстремистов, иностранных агентов, террористов и так далее, и так далее. Те, кто еще в прошлом году не получал такое звание, в этом году уже его многие получили. То, что касается военной тематики, ее тоже нельзя не замечать. Она, конечно, есть. И, безусловно, та же панель, посвященная премии «Дар», там, где выступает Александра Крыжановская и будет читать отрывки своей книги «Дневники из Мариуполя». И, безусловно, Иван Филиппов своей новой книгой «На Западном фронте без перемен» о том, как работает пропаганда в России здесь и сейчас. И, безусловно, Олаф Кюль со своей книгой. Но у него книга вышла еще в 23-м году, но она тоже посвящена языку войны и тому, что сейчас происходит. Поэтому, конечно, эта тема остается, ее много, от нее нельзя спрятаться или закрыться. Конечно, все устали тоже. Мы не можем не замечать этого. Я думаю, что и в обыденной жизни многие замечают, насколько поменялось уже настроение и желание, может быть, уйти в какие-то прекрасные книги о чем-то отвлеченном от того, что сегодня происходит, но такие книги тоже будут. И мы замечаем, что в том издате, то, что сейчас издается и независимыми издателями, и теми издателями, которые уже работают в эмиграции давно, этот жанр такой легкой литературы, если можно так назвать, он появляется, потому что действительно это по-своему своя библиотерапия.
1: Опасны ли книги, которые представлены в Праге, теперь ввозить в Россию? Насколько они опасны, если попадут в руки пограничников?
3: Интересный вопрос. Дело в том, что я уже не езжу в Россию много лет. Мне небезопасно. Те, кто ездят, привозят ли они отсюда книги в Россию, мне сказать сложно, потому что на самом деле те книги, которые выходят в России и так или иначе связаны с, опять же, повторюсь, иностранными агентами, террористами и прочее, они находятся в жесткой цензуре. Там либо они не появляются в магазинах и библиотеках совсем, либо страницы, как вы, наверное, уже видели, с зачеркнутым текстом.
1: Ну, или там в пленку они черным, по-моему,
3: или в пленку и пишут о том, что это только 18+, и это книга автора иностранного агента.
1: Но насколько владение такой книгой может представлять опасность?
3: Ну, пока. У нас все меняется каждый день. Вот мы с вами сегодня разговариваем, а завтра могут объявить, что за это будет какой-то срок. Сложно. Я вот таких историй еще не слышала о том, что кто-то провозил книгу, его остановили на границе, он получил какие-то взыскания или его задержали. Количество безумия в цензуре только растет, и я думаю, что будет расти и дальше. Мы за этим просто можем наблюдать, мы будем об этом говорить. И, кстати, наша первая панель, которая называется «Новости там из дата», в том числе будет посвящена и теме цензуры, о том, что произошло за этот год между двумя ярмарками.
1: А книги на украинском языке у вас будут представлены?
3: Да, конечно. У нас принимает участие чешское издательство, даже, скажем, пражское издательство «Октан Плюс». Это украинское издательство. И у них будут представлены книги и на русском, и на украинском языке.
1: То есть вы ожидаете, что какая-то доля публики будут украинцы?
3: Ну, вы знаете, мы в этом году впервые подошли к международному уровню, потому что ярмарка заговорит на разных языках. У нас будут представлены книги на 6 языках. На русском, английском, немецком, французском, украинском и чешском.
1: У вас есть израильские издательства, но книг на иврите у вас не будет.
3: По-моему, нет. Я вот сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, нет.
1: Какие звезды будут на ярмарке? Вот там я слышала, что Борис Акунин приедет, и, вероятно, еще какие-то имена.
3: К сожалению, именно Борис Акунин не приедет по понятным причинам в связи со смертью своей супруги. И мы ему очень выражаем соболезнования. Это очень тяжелое для нас, для всех утраты, изменения в программе, потому что были большие планы, но жизнь расставила все по-другому. Ну, у нас практически 3/4 программы состоит из тех авторов и поэтов, которые впервые приезжают в Прагу. 10 сентября в Клементинуме в Национальной библиотеке Славянской книговны будет выступление 4 поэтов, самых известных сейчас современных поэтов, пишущих на русском языке. Это Дмитрий Веденяпин, Юлий Гуголев, Сергей Гондлевский, Полина Борскова. Они все вчетвером впервые в Праге. Также впервые в Праге выступает известный медиевист и основатель проекта «Страдариум» Олег Воскобойников. со своей лекцией о средневековье. Он тоже впервые.
1: О страдающем средневековье.
3: Ну, скорее о красоте страдающего средневековья. Также впервые в Праге Игорь Липсис выступает. Это известный экономист, профессор, известный своими прогнозами о том, что нас ожидает. Тоже очень разные прогнозы. Из пражан Алена Махонинова со своей известной книгой «Хелл», за которую она получила литературные премии. Это тоже.
1: И она перевела сейчас на русский язык.
3: Да, и она сейчас в переводе на русский язык.
1: Потому что я как раз знаю, что она была на чешском, я, собственно, делала с ней интервью по этому поводу.
3: Иван Толстой у нас всегда на ярмарке. Это даже это наш знаменитый книгочей, книговед, библиотекарь. Поэтому он на ярмарке всегда, 24/7. Тут без него никак. И он, кстати, будет у нас проводить свою авторскую экскурсию в пятницу в 3 часа дня. Приходите, он проведет рекомендательную экскурсию, чтобы он советовал приобрести на Пражской книге Нижней башни 2026.
1: То есть он просто будет по залу
3: предлагать книги, которые бы он рекомендовал к прочтению.
1: На что еще вы хотели бы, какие акции, мероприятия вы хотели бы особое внимание обратить наших слушателей?
3: Ну, у нас, опять же, как обычно, очень расширенная детская программа, поэтому надо выбрать, просто зайти на сайт и выбрать согласно возрасту своего ребенка. И от совсем маленьких и до подростков. У нас в этом году будет представлена книга Валерия Панюшкина, и издательство «Самтам Букс» очень творчески подходит к презентациям своих книг. Там будет некая игра. Я не буду раскрывать детали, но уверена, это будет интересно.
1: На этом мы завершаем программу Русской службы радио Прага «30 минут о Чехии». В студии до следующей среды с вами прощается Катерина Испурвит.